0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, i med lønne til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo en atom. Nu er en atlutin atomik, vi siger sig af og til. Nanoq Media TV аппутигалу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунорсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситтисаппу
0: Nanoq FM

0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуакиланаагасиннааватит
1: таллимангорнера таттамааса уннуккут арфенарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: гүтс нааро бүгдний пилсүк гэт галлинаа дүүд
1: алианна ноттут
0: алианна ноттут
1: алианна ноттут
0: nu ska vi höra google nu ska vi höra till google.

0: нуумутсилассами килимасааргут
1: таллимангорнарми юнипсаксак тювиани тиимимерсоо нуяқарлуни сеқиннилартарсинааллуни уллуккут арфинимарлунник уннуаккуллу сисаманик киассангатиннеқарпоо анора аванна киппасик сикунтимут митери таллиматунгаанут суккассусеқартассаа
0: вэр усекн фон нук
1: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilerisaa rutin. Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
1: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lønne til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lønne et, at der vil rette til at nå dig.
2: Сулиффеқарфигисат инченжимик патая чимпитсаасумик акимулналеққуттумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу атлаппими сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 231911 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа килими паасисақарнерувит
3: Asatuk VM 2026 men op midt i et kanadisk kategoriet i sin nakket asatuk du sammen har nok på hvis jeg nok slår nok med så kan nok på fini hvis jeg skal tage dig med vi mimer du hvis du ser men op midt i et midt i sin nakket dag.
0: Nanoq FM.

0: нуумут силассами килимасаагут
1: таллимангорнарми юунипсаксатсуувиани тиими мерсоо нуяқарлуни сеқиннилартарсинааллуни уллуккут арфинимарлунник уннуаккуллу сисаманик киассангатиннеқарпоо анора аваннакиппасик сикунтимут митери таллиматунгаанут суккассусеқартассаа
0: вэрусекн фонук
1: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lån i tjen og slutte et unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i et, at der vil rette til at nå dig.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаяатсумпитсаасумик акимуллалеққуттумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаффимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 699 симита ассартиппут паасақарнерусуккуит 231911 мут аттавигисиут ималуннит нанор медиа килими паасисақарнеруит
4: Sat ud VM 2026. Men om det er Kanadier, kunne tige du ikke? I sin nækket er sat, der tødt du sammen og rammer på. Hvis jeg nok slår ind mig til mig, så rammer på fini. I så tæt sig at tage noget, vi er mimido, vi så sat. Men om det er midt, i sin nækket er dig.
0: Nanoq FM.